strange nights. Wah, wah, wah.Шаг за шагом только дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная были виртуальность реальность здесь люди скажу когда будет страшно я не боюсь пули боюсь разбитого сердца душевной боли одинокий вечер ночные в углу стоны кровь по рукам шаги я вижу мрак панические страх закрываются мои глаза любовь поработение сердце в чужих руках разбито как зеркало третий шаг полет в небеса запущена золотая стрела случайный старт смерть реинкарнация движение яв ритм дождя падает слеза, горький лаем, одиночество печаль, тени на стене.

imaginários. Uá, uá, uá. Dam, dam, dam, dam, dam. História, mãe. Шаг за шагом, только в дождя. Между маме мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, свидетельствую, где скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца, душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги, я вижу мрак, панические страхи. Закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках, разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса запутан.

Да ты большой больней, стоит зачитаться американцам, ты заплачешь в углу, что я тебя лучше, с концом мяской даблю. Говоришь, что ты хип-хопе номер один, но в свое время сказал нас, хип-хоп погиб. Возрождение возможно, но точно придурки не от вас. По вам плачет прыжок, огромный унитаз. Вы даете молодежи пропаганду, наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны, ундеграунд, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. С каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна. Чем его меньше, тем больше я буду рад.